Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:10 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98.9 FM. Это «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Доброе утро. Давайте проведем это время под аккомпанемент нашей любимой музыки и будем поднимать друг другу настроение. Чтобы вторник было встречать нам намного приятнее, уже в этом части разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». А чуть ранее услышим гороскоп, узнаем, что этот день принесет всем знакам зодиака. Я желаю вам прекрасного пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 5 мая. Овны. День стабильности и уверенности. Сосредоточьтесь на своих целях и шаг за шагом двигайтесь к их достижению без ожидания одобрений со стороны окружающих. Тельцы. Вам может неожиданно пригодиться то, на что раньше вы не обращали внимания. Натолкнуть на идею или подсказать решение. Близнецы. Сегодня лучше все делать по правилам и не нарушать договоренностей. Проведите день спокойно. Раки. Настроение будет отличным весь день и появится много поводов для радости. Не стесняйтесь делиться позитивом с коллегами и друзьями. Это только усилит впечатление. Львы. Можно отдать приоритет личным делам. Работа не убежит и не потребует полного погружения. Девы. Оптимизм – это хорошо, но излишняя самоуверенность может подвести. Оценивайте свои возможности трезво и перепроверяйте информацию. Весы. Сегодня слова работают как действия. Переговоры будут успешными, а четкие объяснения пробьют любую стену непонимания. Скорпионы. Вы уже приняли ряд важных решений. Теперь действуйте без колебаний. Промедления могут перечеркнуть весь прогресс. Стрельцы. Сегодня вы будете буквально притягивать удачу. Все будет складываться так, как вы того хотели. Козероги. Станьте вдохновляющим примером для коллег. Проведите мастер-класс, помогите с решением сложной задачи, поддержите советом. Водолеи. Не выпускайте инициативу из рук. Действуйте решительно, пока все складывается в вашу пользу. Рыбы. Придется считаться с мнением окружающих, но вы сумеете найти общий язык с каждым. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 5 мая. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Это все включено шоу. Меня зовут Романа. Доброе утро. Знаю, что между праздничными неделями очень тяжело включиться в рабочий режим. Но мы с вами стараемся, уже молодцы. Через несколько минут расскажу, как создать свое рабочее пространство, почему иногда нужно выключать даже музыку фоновую, ну и несколько советов по расслаблению. Оставайтесь на 98.9 FM.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Это все включено шоу. Я Романа. Как всегда, встречаем утро в хорошей компании. Поднимаем друг другу настроение. Работать на неделе между майскими праздниками непросто. Голова все равно так или иначе об отдыхе думает. Сейчас расскажу, как быстрее вкатиться в рабочие будни. Нашему мозгу, оказывается, просто нужна тишина, чтобы работать нормально. Как показали исследования, 2 часа в тишине и спокойствии запускают рост новых клеток в той зоне мозга, которая отвечает за память и обучение. То есть ему становится проще концентрироваться и запоминать важное. Полную тишину на рабочем месте вряд ли получится организовать, но можно хотя бы выработать некоторые полезные привычки. Например, организовать себе прогулки без гаджетов. На свежем воздухе ведь часто приходят новые идеи и решения. Будет здорово, если в это время вас не будут отвлекать звонки и сигналы уведомлений. Есть тоже лучше без телефона и экранов, и желательно в одиночестве. Так мозг перестанет дробиться на 100 сигналов сразу и, наконец, останется наедине с одной простой задачей. В качестве расслабляющего отдыха можно выбрать сауну или флоатинг, то есть плавание-балансирование на поверхности очень соленой воды, которая создает ощущение невесомости. Минимум света, звука и телесных раздражителей – хороший способ убрать эмоциональную перегрузку и ненадолго выключить внешний шум. Полностью, конечно, отключаться от внешнего мира не стоит, достаточно небольших пауз на перезагрузку, а остальное время, я надеюсь, вы будете проводить в компании «Радио Лето» и любимой музыки. Мы знаем, как поддержать отличное и активное настроение.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:48 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Пришло время футбольной игры. Прямо сейчас вы можете выиграть пару билетов на матч «Урала» с «КамАЗом», который пройдет 11 мая. Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Чтобы попасть на этот матч, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и забрать счастливые пригласительные от радио «Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Желаю удачи. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, как вас зовут?
1: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, вы первая смогли дозвониться до футбольной игры на радио «Лето» и получаете два билета на матч «Урал-КамАЗ».
1: Ура!
0: Вот какое замечательное утро получилось, да, с подарками. Ольга, можете передать приветы?
1: Передаю привет сыну своему, вообще близким.
0: Немного растерялась у нас Ольга, да, по-моему, с приветствиями. Ну да, скажите, с кем пойдете? С сыном как раз пойдете на матч?
1: Да, пойду с сыном.
0: Как зовут сына?
1: Тимофей.
0: Тимофей, мы передаем тебе большой привет от радио «Лето». Вы с мамой идете на матч буквально скоро, уже 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Ольга, еще что-то хотели? Вспомнили приветствие?
1: Ну, передаю всем екатеринбургцам привет, хорошего настроения, ну и доброго утра.
0: Вот, прям собралась, молодец, вот конец. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, расскажу, как забрать подарок.
1: Хорошо, спасибо.
0: Ну а всем болельщикам я напомню, что наша футбольная игра продолжится завтра. У вас тоже появится шанс получить два билета на матч «Урал-КамАЗ» без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге ночью впервые был объявлен режим ракетной опасности. Он начал действовать с 3 часов. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил о возможных ограничениях мобильной связи и интернета. Также жителям Свердловской области рассказали, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, лифтом при этом пользоваться запрещено. В квартире необходимо переходить в помещение без окон и с несущими стенами, опасно оставаться на открытой местности. В укрытии необходимо оставаться до звукового сигнала «отбой опасности». Повторные сирены в Екатеринбурге прозвучали сегодня после 5 утра. Теперь к другим темам. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие, сообщила вечером в понедельник Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, сказано в заявлении ведомства. Также в Минобороны предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника нанесут ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и 2 попытки их пересдачи. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу. В ее обязанности входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанностях службы появилась и передача зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 82.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня во вторник, 5 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. И.П. Титова Елена Сергеевна. УГРНП 325-665-857-311.
1: 8:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Доброе утро, Екатеринбург. Сегодня замечательный, теплый и обещает быть местами солнечный день. Будем поднимать друг другу настроение с самого утра и, конечно, радовать подарками. Я в этом часе подготовила для вас билеты на вечеринку «Диско 90-х». Она пройдет 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет. А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают сегодня, 5 мая, в мире. Не переключайтесь, всегда оставайтесь в компании любимой музыки на 98.9 FM.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 5 мая – Всемирный день общения. Прекрасный повод встретиться с друзьями, позвонить, а лучше навестить родителей или устроить семейный ужин. В общем, пообщаться по-человечески. А то в эпоху цифровизации, мессенджеров, голосовых сообщений и эмодзи мы уже стали забывать, что такое посидеть и просто поговорить. Серьезный повод на сегодня – Всемирный день гигиены рук. Дата выбрана не случайно – 5 число 5 месяца, что символизирует 5 пальцев на каждой руке. Всемирная организация здравоохранения напоминает, что мытье рук – это самый простой способ оставаться здоровым. Не пренебрегайте этой процедурой. Необычный праздник 5 мая – Международный день принцесс. Девочки, совершенно не обязательно облачаться в роскошные наряды и ждать принца на белом коне. Достаточно вспомнить о своем королевском достоинстве и надеть внутреннюю корону. Ну а если в честь праздника вы позволите себе немного капризов, ничего страшного, это нормально. Быть принцессой – тоже серьезная работа. Сегодня, кстати, много профессиональных праздников. Во-первых, Международный день акушерок. Именно их заботливые руки первыми принимают новую жизнь. И от их профессионализма зависит счастье миллионов мам и малышей. Поздравляем представительниц этой важной профессии. Еще 5 мая отмечается День водолаза. Эти люди спасают корабли и моряков, проводят сложнейшие подводные операции. Между прочим, первая в мире водолазная школа была создана в России, в Кронштадте, 5 мая 1882 года по указу императора Александра III. Также 5 мая считается днем советской печати, так как в этот день в 1912 году вышел первый выпуск газеты «Правда». Мы же поздравляем коллег-журналистов, редакторов, корректоров, верстальщиков и всех работников полиграфии. И еще один профессиональный праздник – День шифровальщика или День создания криптографической службы России. В этот день в 1921 году была создана специальная служба для защиты информации. Сейчас эта профессия актуальна как никогда, всех причастных поздравляем. Вот такая праздничная, обширная картина сегодня получилась. Ну а буквально через несколько минут мы услышим рубрику «Слово дня». Будем расширять словарный запас вместе с Катей Савельевой. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречайте несклоняемое, неодушевленное, существительное среднего рода «паспорту». Конечно, оно очень знакомое, но некоторые могли позабыть, что это картонная рамка внутри основной рамки. Такая прослойка между изображением и стеклом. Она создает воздух вокруг картинки, выделяет ее и не дает бумаге соприкасаться со стеклом. Само слово «паспорту» пришло из французского, буквально переводится как «проходить повсюду» или «подходит ко всему». Идея в том, что такая рамка универсальна, она делает любую работу аккуратнее и визуально дороже. Где мы можем встречать паспорту сегодня? Это постеры дома, фотографии, оформление дипломов, меню в кафе, даже декор в интерьере. Абсолютно везде, где нужно выделить изображение и добавить ему глубины. Вот так вот, благодаря одной маленькой детали под названием «паспорту», даже простая распечатка начинает выглядеть как арт-объект. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:40 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У вас есть возможность выиграть билеты на вечеринку «Диско 90-х». Пройдет она 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет. Чтобы получить билеты на эту ностальгическую вечеринку и зажечь под музыку 90-х, нужно первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте билеты на вечеринку. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду счастливчика, звоните. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем билеты на диско 90-х для слушателей старше 18 лет. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Алена.
0: Алена, расскажите, как вам сегодняшняя погода?
1: Прекраснейшая погода. Наконец-то нас все-таки погода радует.
0: Я с вами согласна. Вот скажите, на что, кроме настроения, влияет погода? Вот вас хочется на работу в такую погоду или все-таки нет?
1: Ну, пока хочется.
0: Я, кстати говоря, тут не могу с вами не согласиться, потому что даже работать в такую погоду, глядя в окно, приятнее, чем в пасмурную. Вот мне так кажется. Алена, у вас сейчас есть возможность выиграть билеты на диско 90-х. И вообще на вечеринках часто бываете?
1: Бываю, но не часто. Но очень хотелось бы побывать на 90-х.
0: Что ж, у вас прямо сейчас-то возможность есть. Больше не смею вас задерживать. Давайте отвечать на вопрос. Готовы?
1: Давайте.
0: Сегодня в народном календаре день лука, поэтому вопрос будет о нем. Вам нужно узнать, какого лука из перечисленных не существует. Репчатый, трубчатый или лиановидный?
1: Ой, наверное, лиановидный.
0: Совершенно верно, такого лука нет. А трубчатый, это называется лук-батун, таким образом не очень привычным нам. Я вас поздравляю, лук лиановидный приносит вам победу. Вы получаете билеты на вечеринку 90-х.
1: Спасибо огромное, это круто.
0: Можете передать приветы.
1: Привет всем, кто меня слышит. Ну, наверное, все, кто меня хочет слышать, они еще спят. Поэтому просто всему городу огромный привет. Пускай нас погода радует, все расцветает, все классно.
0: Видимо,
1: всем хорошего дня.
0: Видимо, у вас тусовочное такое окружение, раз они спят еще в такое время.
1: Ну, чуть-чуть.
0: Алена, еще раз вас поздравляю, оставайтесь на линии, расскажу, как забрать подарок.
1: Спасибо, круто, огромное спасибо.
0: Ну а завтра игра «Не шведский стол» продолжится. У вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето» и немного рекламы. В эту ночь вы забудете о делах и вернетесь в беззаботные времена. Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст вам усидеть на месте. Диско 90-х 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге ночью впервые был объявлен режим ракетной опасности. Он начал действовать с 3 часов. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил о возможных ограничениях мобильной связи и интернета. Также жителям Свердловской области рассказали, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, лифтом при этом пользоваться запрещено. В квартире необходимо переходить в помещение без окон и с несущими стенами, опасно оставаться на открытой местности. В укрытии необходимо оставаться до звукового сигнала «отбой опасности». Повторные сирены в Екатеринбурге прозвучали сегодня после 5 утра. Теперь к другим темам. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие, сообщила вечером в понедельник Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, сказано в заявлении ведомства. Также в Минобороны предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника нанесут ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и 2 попытки их пересдачи. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу. В ее обязанности входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанностях службы появилась и передача зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 82.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 5 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем +20.

0: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 5 мая. Овны. День стабильности и уверенности. Сосредоточьтесь на своих целях и шаг за шагом двигайтесь к их достижению без ожидания одобрений со стороны окружающих. Тельцы. Вам может неожиданно пригодиться то, на что раньше вы не обращали внимания, натолкнуть на идею или подсказать решение. Близнецы. Сегодня лучше все делать по правилам и не нарушать договоренностей. Проведите день спокойно. Раки. Настроение будет отличным весь день и появится много поводов для радости. Не стесняйтесь делиться позитивом с коллегами и друзьями. Это только усилит впечатление. Львы. Можно отдать приоритет личным делам. Работа не убежит и не потребует полного погружения. Девы. Оптимизм – это хорошо, но излишняя самоуверенность может подвести. Оценивайте свои возможности трезво и перепроверяйте информацию. Весы. Сегодня слова работают как действия. Переговоры будут успешными, а четкие объяснения пробьют любую стену непонимания. Скорпионы. Вы уже приняли ряд важных решений. Теперь действуйте без колебаний. Промедления могут перечеркнуть весь прогресс. Стрельцы. Сегодня вы будете буквально притягивать удачу. Все будет складываться так, как вы того хотели. Козероги. Станьте вдохновляющим примером для коллег. Проведите мастер-класс, помогите с решением сложной задачи, поддержите советом. Водолеи. Не выпускайте инициативу из рук. Действуйте решительно, пока все складывается в вашу пользу. Рыбы. Придется считаться с мнением окружающих, но вы сумеете найти общий язык с каждым. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 5 мая.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о трансжирах. Это такие пищевые нелегалы. На упаковке их, может быть, почти не видно, а в организме они ведут себя как плохие соседи. Всемирная организация здравоохранения называет промышленные трансжиры одним из факторов риска для сердца. Они повышают вероятность инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому некоторые страны постепенно их запрещают. Где же прячутся эти трансжиры? Не только в маргарине. Их можно встретить в выпечке длительного хранения, печенье, вафлях, пончиках, слойках, фастфуде, жареных полуфабрикатах, картошке фри, готовых кремах и глазури. Главное слово детектив на этикетке – частично гидрогенизированные масла. И это, друзья, красный флаг. Самое коварное, что трансжиры часто выглядят как вкус детства. Хрустящее, сладкое, недорогое и долго не портится. Но для организма это не ностальгия, знаете ли, а лишняя нагрузка на наши с вами драгоценные сосуды. Чем же заменить? Вместо маргарина сливочное масло в умеренном количестве или оливковое. Вместо магазинной выпечки домашнее, где понятен состав. Ну а вместо фастфуда запеченная картошка, цельнозерновой хлеб, орехи, рыба, авокадо и мясо. Для жарки лучше брать устойчивые масла и не использовать одно и то же много раз. Простое правило. Чем длиннее срок хранения и загадочнее состав, тем внимательнее читаем этикетку. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Это снова я, Романа, и все включено шоу на радио «Лето». Продолжаю заряжать вас позитивом вместе с яркими, любимыми нашими хитами. Отличное настроение и красоту, кстати, сегодня могут подарить не только музыкальные звезды, но и звезды космические. Очередной красочный звездопад ожидается, его смогут увидеть в том числе и россияне. Сегодня ночью прогнозируется пик активности звездопада «Майские аквариды». По сообщениям на сайте Московского планетария ожидается до 40 метеоров в час. Метеоры «Майских акварид» очень быстрые и яркие, так что после них остаются длинные следы. Их скорость может достигать 66 километров в секунду. Источник этого метеорного потока – пылевой след, который остался от кометы Галлея. Каждый год в конце апреля, начале мая и еще в октябре Земля проходит сквозь него. Астрономы рекомендуют смотреть на них после полуночи в предрассветные часы. Вообще этот поток можно будет наблюдать до 10 мая, но пик придется в ночь с сегодняшнего дня на завтра. Так что запасаемся терпением и вперед ловить падающие звезды и загадывать, чтобы все мечты сбывались. Ну а что касается музыкальных желаний, то их всегда исполнит радио «Лето». У нас тоже звезд предостаточно. Оставайтесь на 98,9 FM.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила план-ковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно план-ковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. Жители Екатеринбурга делятся впечатлениями от прошедшей ночи. В комментариях читатели портала Е1 пишут, что многих разбудили сирены оповещения. Часть горожан проснулась только от 5-часовых сирен, которые оповещали об отбое ракетной опасности. В это же время спокойно поспать ночью удалось жителям Эльмаша, где сирен не слышали ни в 2 часа ночи, ни утром. Аналогичная ситуация в Среднеуральске. Напомню, предупреждение о ракетной опасности в Свердловской области действовало около 3,5 часов. Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на 1 триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомат наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня во вторник, 5 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Меня зовут Романа. Это все включено в шоу «Доброе утро, Екатеринбург». Как же все-таки погода влияет на наше настроение? Улицы, помимо солнечного света, наполнились вашими счастливыми лицами. И мне очень приятно это наблюдать. Пусть сегодняшний день принесет вам массу положительного и создаст по-настоящему уже летнее настроение. Хочется все-таки тепла. Затянулась у нас холодная весна в этом году. Поэтому сегодня, надеюсь, вы будете ловить каждый лучик этого солнечного света. Желаю вам отличного настроения. Оставайтесь в компании любимой музыки на 98,9 FM. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Меня зовут Роман, и мы продолжаем «Все включено» шоу. «Горе ты мое луковое» — так говорили мамы и бабушки, когда любимое чадо устраивало очередную шалость или разбивало коленки, что означало примерно следующее. «Ты заставляешь меня плакать, но я тебя все равно люблю и никогда не оставлю». Свежий лук именно таков. Его эфирные соединения раздражают слизистую и заставляют нас плакать, но это не мешает ему оставаться одним из самых распространенных и популярных овощей в мире. Кто-то его обожает, кто-то терпеть не может, но лук остается важной составляющей многих национальных кухонь мира. Сегодня отмечается День лука, как вы поняли. И буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» я расскажу много интересных фактов о нем. Не пропустите!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про лук. Список стран, в которых выращивают лук, намного больше, чем список стран, которые выращивают пшеницу, например. Луком сейчас занимаются в современном мире 175 стран. А чеснок на самом деле тоже лук. Они принадлежат к одному роду лук семейства амариллисовых. То есть и лук, и чеснок родственны красивому цветку, который как раз сейчас расцветает на многих подоконниках. Лук не обязательно бывает жгучим. Есть сладкие салатные сорта. И еще есть одна общая закономерность. Чем севернее регион выращивания, тем злее вырастает там лук. Теперь понятно, почему таким вкусным кажется знаменитый ялтинский лук и почему лук в Израиле можно есть почти как яблоко. Настолько он сладкий и нежный. Владельцам собак, кстати, следует помнить, что лук и чеснок давать питомцам нельзя ни в каком виде, ни в сыром, ни в термически обработанном. Больше всего лука едят в Ливии. На каждого ливийца в год приходится около 33 килограммов. На втором месте Сенегал, в котором жители съедают около 20 килограмм на душу населения. А на долю россиянина приходится около 11 килограммов лука в год, что тоже немало. К примеру, на родине лукового супа во Франции потребление значительно ниже – около 6,5 килограммов в год. Надо сказать, что это даже меньше веса самой большой луковицы в мире. Ее вырастил британский огородник, и вес ее составил 8,5 килограммов, что было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, конечно. То есть среднестатистический француз за год бы не смог ее съесть. Вообще лук можно употреблять в любом виде. Его едят сырым, жарят, варят, тушат, запекают, сушат, маринуют и даже варят из него необычное и очень вкусное варенье. Вот такой он необычный, наш полезный, замечательный друг из овощей. Вот такие интересные факты мы сегодня узнали о нем. Ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Меня зовут Романа, и это было «Все включено» шоу. Прекрасно провели утро, солнечное настроение заряжает нас не только теперь с улицы, но и изнутри. Оставайтесь далее на 98,9 FM, встречайте Катю Савельеву, а я вернусь завтра и желаю вам прекрасного настроения на протяжении всего дня.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие. Об этом вечером в понедельник сообщила Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, сказано в заявлении ведомства. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В Минобороны также предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника будут нанесены ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Футбольный «Урал» в понедельник проиграл «Шиннику» в матче 32-го тура первой лиги. На домашнем поле екатеринбургский клуб уступил со счетом 0-1. Единственный мяч в этой встрече гости забили на 24-й минуте. «Урал» остается на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 58 очков. Следующий матч «Шмели» сыграют 11 мая в Екатеринбурге. Соперником футбольного «Урала» станет «КамАЗ» из Набережных Челнов. Заявки на участие в международном фестивале молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч человек из 191 страны. О завершении основного этапа регистрации в понедельник сообщили в Уральском полпредстве. В Росмолодежи уточнили, что от российских регионов на участие поступило более 40 тысяч заявок. Лидерами стали Санкт-Петербург, Пермские и Краснодарские края, а также Московская, Нижегородская и Воронежская области. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, пишет «Коммерсант Урал». Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов имеются не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдать. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанности службы включили передачу зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 6 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.

Кстати, недавно Дима Билан ответил на вопрос журналистов, почему у него нет каких-то громких новых хитов, примерно в следующем ключе. Мол, он ждет чего-то большего, какой-то сумасшедшей композиции, тогда она его прям реально зацепит, и он ее запишет. Пока у него мало такого материала. Ну что ж, пожелаем, чтобы эта самая вишенка на торте появилась уже в самое ближайшее время. А я, Катя Савельева, предлагаю вам слушать вместе со мной группу «Винтаж», братьев Гримм и Юлию Зиверт. Они у нас заявлены на ближайшие 10 минут на радио «Лето». И плюс еще сегодня я расскажу вам, что такое паспарту. А если вдруг забыли, через 10 минут в рубрике «Слово дня».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречайте несклоняемое, неодушевленное, существительное среднего рода «паспорту». Конечно, оно очень знакомое, но некоторые могли позабыть, что это картонная рамка внутри основной рамки. Такая прослойка между изображением и стеклом. Она создает воздух вокруг картинки, выделяет ее и не дает бумаге соприкасаться со стеклом. Само слово «паспорту» пришло из французского, буквально переводится как «проходить повсюду» или «подходит ко всему». Идея в том, что такая рамка универсальна, она делает любую работу аккуратнее и визуально дороже. Где мы можем встречать паспорту сегодня – это постеры дома, фотографии, оформление дипломов, меню в кафе, даже декор в интерьере. Абсолютно везде, где нужно выделить изображение и добавить ему глубины. Вот так вот, благодаря одной маленькой детали под названием «паспорту», даже простая распечатка начинает выглядеть как арт-объект. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Мир без твоей любви. Это был Дима Маликов на Радио Лето. Я, конечно, не психолог, но они повально утверждают, когда мы цепляемся за человека так сильно, это не всегда про любовь, иногда про страх остаться одному. Но есть лайфхак. Чем больше у вас своего мира, интересов, целей в жизни, тем крепче и спокойнее отношения. Так что держим баланс. Оставайтесь на Радио Лето, слушайте яркие и любимые наши хиты и найдите в них свое вдохновение. С нами скоро Никита Малинина, еще Жанна Фриске и Егор Крид. Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Екатеринбурге. Полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово при этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. В Роскосмосе рассказали, будут ли космонавты на МКС отдыхать в период с 9 по 11 мая. Суббота, воскресенье и понедельник на Земле являются выходными днями. Представители госкорпорации заявили, что у экипажа Международной космической станции эти дни также нерабочие. Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут заняться уборкой станции либо физическими нагрузками на тренажерах. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, также 9 мая экипаж МКС поздравит всех с орбиты с Днем Победы. Видео подобных поздравлений Роскосмос регулярно публикует в своих соцсетях. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в среду, 6 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, а днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама. Клиники «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о трансжирах. Это такие пищевые нелегалы. На упаковке их, может быть, почти не видно, а в организме они ведут себя как плохие соседи. Всемирная организация здравоохранения называет промышленные трансжиры одним из факторов риска для сердца. Они повышают вероятность инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому некоторые страны постепенно их запрещают. Где же прячутся эти трансжиры? Не только в маргарине. Их можно встретить в выпечке длительного хранения, печенье, вафлях, пончиках, слойках, фастфуде, жареных полуфабрикатах, картошке фри, готовых кремах и глазури. Главное слово детектив на этикетке – частично гидрогенизированные масла. И это, друзья, красный флаг. Самое коварное, что трансжиры часто выглядят как вкус детства. Хрустящее, сладкое, недорогое и долго не портится. Но для организма это не ностальгия, знаете ли, а лишняя нагрузка на наши с вами драгоценные сосуды. Чем же заменить? Вместо маргарина – сливочное масло в умеренном количестве или оливковое. Вместо магазинной выпечки – домашнее, где понятен состав. Ну а вместо фастфуда – запеченная картошка, цельнозерновой хлеб, орехи, рыба, авокадо и мясо. Для жарки лучше брать устойчивые масла и не использовать одно и то же много раз. Простое правило – чем длиннее срок хранения и загадочнее состав, тем внимательнее читаем этикетку. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Это правда, друзья, сердце магнит, а магнитное поле его можно измерить с помощью специальных датчиков, магнитокардиографии, так это называется. При этом оно обнаруживается на расстоянии до 30-40 метров. Вы представляете, как реально мы можем с вами примагничивать друг друга? Кстати, мозг тоже обладает этим магнитным полем, но сердце значительно сильнее. И пусть ваше сердце примагничивает только тех людей, с которыми вам по пути. А у нас дальше 20 минут музыки без рекламы, без разговоров. Стас Пьеха, группа «Серебро», «Гости из будущего» и «Звонкий» раньше всех.

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово при этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. В Роскосмосе рассказали, будут ли космонавты на МКС отдыхать в период с 9 по 11 мая. Суббота, воскресенье и понедельник на Земле являются выходными днями. Представители госкорпорации заявили, что у экипажа Международной космической станции эти дни также нерабочие. Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут заняться уборкой станции либо физическими нагрузками на тренажерах. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, также 9 мая экипаж МКС поздравит всех с орбиты с Днем Победы. Видео подобных поздравлений Роскосмос регулярно публикует в своих соцсетях. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 6 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.

немного странная получилась история с Натальей Подольской, супругой Владимира Преснякова, который еще недавно говорил о том, что никакое пятиминутное удовольствие не стоит разрушенной семьи. Но вот уже сейчас она говорит о том, что чисто теоретически, ну, гипотетически могла бы простить измену. Но тут, что называется, не попробуешь, не узнаешь. Но ей мы, конечно, этого желать не будем. Давайте слушать вместе яркие любимые наши хиты. Я пожелаю вам приятного аппетита, потому что время обеда. Меня зовут Катя Савельева. С нами скоро Сергей Лазарев, группа «Серебро» и «Джиган» с Юлией Савичевой.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

Еще и не такое бывает, когда даже робот-пылесос понимает себя лучше, чем некоторые люди. Да, друзья, одна компания уже представила нового робота-компаньона. Он будет считывать настроение хозяина. То есть ты сам еще, возможно, не понял, что устал, а он уже рядом молча, знаете, вот эту самую пыль в себя всасывает и поддерживает тебя как может. Ну, если честно, после тяжелого дня пусть хотя бы робот будет на нашей с вами волне. А пока у нас яркие, любимые наши хиты «День в разгаре», а мы слушаем с вами музыку без перерыв на рекламу. Разговоры с нами Аня Лорак, Люся Чеботина, которая недавно отметила день рождения, ну и группа «Корни». Будем слушать вместе?

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила планковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно планковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. В департаменте информполитики объяснили количество сирен, звучавших ночью в Екатеринбурге. Системы оповещения в уральской столице включали дважды. Около 3 ночи сигнал сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Свердловской области, а в 5 утра прозвучало оповещение об окончании ограничений. Кроме этого, жителям Среднего Урала напомнили, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, оставаться на открытой местности опасно. В укрытии стоит оставаться до звукового сигнала «Отбой опасности». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Шашлык из курицы назвали самым доступным вариантом этого блюда в майские праздники. Эксперты сравнили стоимость шашлычного набора в 10 российских городах. Кроме 3 видов мяса в список включили охлажденную форель, специи, соус, а также лук, помидоры, кабачки, болгарский перец, лаваш, минеральную воду и сам набор с мангалом. Стоимость набора для шашлыка из курицы начинается от 2700 рублей. Дешевле всего он будет стоить в Волгограде. Самым дорогим оказался шашлычный набор с форелью, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в среду, 6 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, а днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

В это, друзья, трудно поверить, но песне «Куда уходит детство» в следующем году исполняется 50 лет. Ну, группа «Сливки» чуть-чуть ее, знаете, омолодила, подарила ей новое свежее прочтение. Мне кажется, что этот хит ближе к выпускным вот каждый раз становится все более актуальным. Вы слушаете «Радио Лето», с вами я, Катя Савельева. Группа «Не пара», Мот и Денис Клявер тоже будут очень скоро на 98.9 FM и на нашем сайте radioleto.fm.ru. Если вы слушаете нас через интернет, передаю вам горячий привет.

0: Все хорошо.
1: Вообще, мне кажется, чтобы не грустить, вполне достаточно сегодня посмотреть в окно, почувствовать вот эту погоду, включить, конечно, погромче любимую музыку на радио «Лето» и дать себе какое-то время без суеты. И, кстати, если вдруг вы словили тревогу, назовите вслух три вещи, которые прямо сейчас вокруг вас и приятны вам. Мозг переключится с тревоги на опору. Мозг уже рядом, впереди 20 минут, как я сказала, без перерывов на рекламу. И разговоры Бандерас, Ума Турман и Иракли ждут вас дальше на радио.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета и мобильной связи в период с 5 по 9 мая. Предупреждение вечером в понедельник операторы рассылали своим абонентам. Эксперты порекомендовали москвичам продумать, как вести себя в условиях вынужденного перехода в офлайн. Например, заранее стоит скачать в телефон необходимые билеты и документы. В Минцифры при этом сообщили, что согласовывают с правоохранителями возможность появления в Москве белого списка на период отключения мобильного интернета. Об этом пишет Интерфакс. Парад Победы и шествие Бессмертного полка в Нижнем Тагиле отменили. Причиной названы рекомендации антитеррористической комиссии региона. Бессмертный полк по опыту прошлых лет проведут в онлайн-формате. В сообщении администрации Нижнего Тагила сказано, что в городе 9 мая пройдут многие запланированные мероприятия. Цитата. «За исключением тех, которые подразумевают массовое скопление людей». Конец цитаты. Шествие Бессмертного полка в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском пока не отменены. Об этом пишет портал 66.ru. Больше 150 нарушителей особого противопожарного режима выявили за прошедшую неделю в Свердловской области. В основном уральцы жгли сухую траву и мусор, а также разводили костры и жарили шашлыки на мангалах. Кроме этого, в природном парке Бажовские места обнаружили незаконную походную баню. Нарушителям выписаны крупные штрафы. Со ссылкой на департамент информполитики пишет «Коммерсант Урал». В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомате наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 6 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.

0: Это была Ханна в эфире «Радио Лето». И правда, вот стоит нам только снять эти тяжелые куртки, сразу хочется жить как-то ярче, доставать свои любимые образы, ловить свое отражение и вдруг понимать, вот оно настроение весеннее, когда расцветает не только город за окном, но и ты сам. Привет, Екатеринбург! Расцветаем вместе. Здесь Катя Савельева и каждый, кто поймал нашу волну, всем, кто слушает «Радио Лето» прямо сейчас. В ближайшие минуты мы слушаем вместе группу «Бис». Еще не поздно. Блестящий Сергей Лазарев и его «Танцуй». Ну и кроме того, у нас будет рубрика «Слово дня». Узнаем, что такое паспорту. Или просто вспомним. Мало ли, забыли.
1: «Радио Лето». Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречайте несклоняемое, неодушевленное существительное среднего рода «паспорту». Конечно, оно очень знакомое, но некоторые могли позабыть, что это картонная рамка внутри основной рамки. Такая прослойка между изображением и стеклом. Она создает воздух вокруг картинки, выделяет ее и не дает бумаге соприкасаться со стеклом. Само слово «паспорту» пришло из французского, буквально переводится как «проходить повсюду» или «подходит ко всему». Идея в том, что такая рамка универсальна, она делает любую работу аккуратнее и визуально дороже. Где мы можем встречать паспорту сегодня? Это постеры дома, фотографии, оформление дипломов, меню в кафе, даже декор в интерьере. Абсолютно везде, где нужно выделить изображение и добавить ему глубины. Вот так вот, благодаря одной маленькой детали под названием «паспорту», даже простая распечатка начинает выглядеть как арт-объект. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вот согласитесь, не каждому удается так долго оставаться на волне после ухода из группы. Ну, я говорю про группу Hi-Fi, которая появилась еще в конце 90-х и была очень популярной. Ну, у Мити это как-то очень хорошо получается. Скоро его место займет Ева Польна, и весь мир на ладони моей. Она тоже не сдает позиции. Ева будет где-то рядом с Юлией Зиверт и группой «Звери». А вы продолжаете слушать «Радио Лето», 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры всем, кто выбирает самую солнечную сторону жизни в Екатеринбурге. По-прежнему здесь на 98.9 FM вы слушаете «Радио Лето» и везде, где есть интернет, на нашем фирменном сайте radioletofm.ru.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В результате атак ВСУ в Чебоксарах есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи дадут оценку действиям всех причастных к преступлениям против мирных россиян, подчеркивают в ведомстве, пишет агентство ТАСС. Один беспилотник в Чебоксарах попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Школы перевели на дистанционное обучение. Власти Чувашии не исключают, что введут режим ЧС. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры вводились на фоне налетов беспилотников. Они также распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 дронов, летевших в Москву. В Шереметьево предупредили о том, что из-за усиления мер безопасности может увеличиваться время прохождения послеполетных формальностей по прилету из других стран. В питерском аэропорту Пулково в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в столицу, пишет «Москва-24». Между тем, в Екатеринбурге минувшей ночью объявляли режим ракетной опасности. Дважды выли сирены в 2.52 и в 5.18. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Режим ракетной опасности также вводили в 10 регионах страны, в том числе в ближайших к нам Татарстане, Оренбургской области, Челябинской и в Пермском крае. Ранее режим ракетной опасности в Свердловской области объявляли еще 27 февраля, напоминает московский комсомолец «Урал». Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня вечером и ночью в центре Екатеринбурга. Традиционные перекрытия движения на улицах начнутся в 20.00. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Также на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера сегодня до 2 часов ночи. Программу празднования на 9 мая в Екатеринбурге тем временем не меняют. Пока все идет по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт «Фейерверк» в 22.00, пишет «Новый день». Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Завтра и послезавтра в Екатеринбурге днем ожидается до плюс 25 градусов, но с небольшими дождями, обещает Росгидромет. В пятницу 8 мая плюс 19 днем осадки. В День Победы пройдет дождь, похолодает до плюс 13 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 числа будут холодными. Ночью около 0 градусов с небольшим плюсом, днем плюс 8-10, обещает Росгидромет. Новый виток летнего тепла, погодный интернет-ресурс. Курсы, в частности, Worldwise, обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25-27 градусов. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в среду, 6 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, а днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о трансжирах. Это такие пищевые нелегалы. На упаковке их, может быть, почти не видно, а в организме они ведут себя как плохие соседи. Всемирная организация здравоохранения называет промышленные трансжиры одним из факторов риска для сердца. Они повышают вероятность инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому некоторые страны постепенно их запрещают. Где же прячутся эти трансжиры? Не только в маргарине. Их можно встретить в выпечке длительного хранения, печенье, вафлях, пончиках, слойках, фастфуде, жареных полуфабрикатах, картошке фри, готовых кремах и глазури. Главное слово детектив на этикетке – частично гидрогенизированные масла. И это, друзья, красный флаг. Самое коварное, что трансжиры часто выглядят как вкус детства. Хрустящее, сладкое, недорогое и долго не портится. Но для организма это не ностальгия, знаете ли, а лишняя нагрузка на наши с вами драгоценные сосуды. Чем же заменить? Вместо маргарина – сливочное масло в умеренном количестве или оливковое. Вместо магазинной выпечки – домашнее, где понятен состав. Ну а вместо фастфуда – запеченная картошка, цельнозерновой хлеб, орехи, рыба, авокадо и мясо. Для жарки лучше брать устойчивые масла и не использовать одно и то же много раз. Простое правило – чем длиннее срок хранения и загадочнее состав, тем внимательнее читаем этикетку. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Честно говоря, когда я читаю, что артистов группы «Чай» вдвоем сформировались разные музыкальные предпочтения и видение дальнейшего развития, и поэтому они расстались, я думаю, что в результате они практически пришли к одному и тому же. Ну, играют они в одном жанре популярной музыки, мы их слушаем с вами на радио «Лето». Порой, ну да, можем отличить одного от другого, но вместе с тем, может быть, просто нужно было снова отдохнуть друг от друга. И вскоре мы станем свидетелями возвращения еще одной группы. Ну а пока 20 минут музыки без перерывов на рекламу. На радио «Лето» слушаем вместе с вами. Дискотека «Авария», Юлиана Краулова и Стас Пьеха. Прям по курсу.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. В результате атак ВСУ в Чебоксарах есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи дадут оценку действиям всех причастных к преступлениям против мирных россиян, подчеркивают в ведомстве, пишет агентство ТАСС. Один беспилотник в Чебоксарах попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Школы перевели на дистанционное обучение. Власти Чувашии не исключают, что введут режим ЧС. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры вводились на фоне налетов беспилотников. Они также распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 дронов, летевших в Москву. В Шереметьево предупредили о том, что из-за усиления мер безопасности может увеличиваться время прохождения послеполетных формальностей по прилету из других стран. В питерском аэропорту Пулково в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в столицу, пишет «Москва-24». Между тем, в Екатеринбурге минувшей ночью объявляли режим ракетной опасности. Дважды выли сирены в 2.52 и в 5.18. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Режим ракетной опасности также вводили в 10 регионах страны, в том числе в ближайших к нам Татарстане, Оренбургской области, Челябинской и в Пермском крае. Ранее режим ракетной опасности в Свердловской области объявляли еще 27 февраля, напоминает московский комсомолец «Урал». Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня вечером и ночью в центре Екатеринбурга. Традиционные перекрытия движения на улицах начнутся в 20.00. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Также на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера сегодня до 2 часов ночи. Программу празднования на 9 мая в Екатеринбурге тем временем не меняют. Пока все идет по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт «Фейерверк» в 22.00, пишет «Новый день». Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Завтра и послезавтра в Екатеринбурге днем ожидается до плюс 25 градусов, но с небольшими дождями, обещает Росгидромет. В пятницу 8 мая плюс 19 днем осадки. В День Победы пройдет дождь, похолодает до плюс 13 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 число будут холодными. Ночью около 0 градусов с небольшим плюсом, днем плюс 8-10, обещает Росгидромет. Новый виток летнего тепла, погодный интернет-ресурс, в частности, Волтвейзы обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25-27 градусов. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 6 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.

0: слушает радио «Лето за рулем». Большой привет, друзья! Я думаю, что у многих из вас есть история, связанная со своим автомобилем. Не просто, знаете, доехать из точки А в точку Б. Лего тоже представила ту самую Toyota Supra из «Форсажа» с Брайаном О'Коннором внутри. Машина всего 15 сантиметров. Но вот эмоции, мне кажется, и у взрослых, и у детей, поклонников кино и конструктора будет как в первом заезде. Ну и легкого пути всем, кто уже сейчас в движении, продолжает слушать нас. Остальных мы тоже скоро подхватим. Слушаем яркие любимые наши хиты от Звонкова, Маши Джевской и Мота вместе с Бьянкой тоже скоро. Ловите на радио «Лето».
1: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик.

0: абсолютно все.
1: Если хочешь танцевать,

Люся Чеботина на днях с размахом отметила свой день рождения, и, похоже, в личной жизни у нее все наладилось, так что эта песня с намеком про лучшую подругу, но уже без продолжения. А мы с вами движемся дальше. У нас впереди много ярких любимых наших хитов про жизнь, про хорошее настроение, про перипетии судьбы, ну, конечно, всякое в ней случается. Ты где-то, но только не со мной. Суперхит от гостей из будущего, а еще Сергей Лазарев и группа «Винтаж» ждут вас дальше на Радио Лето.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. За год число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в России на начало апреля составило 6 миллионов 100 тысяч человек. В первом квартале года в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в Совбезе. Более 72% приезжих – граждане стран СНГ. За первый квартал года было принято более 8 тысяч решений об аннулировании видов на жительство на 90% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет РИА Новости. В мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, администрацию города или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Когда вы предоставите адрес места жительства, специалисты сообщат местонахождение ближайшего бомбоубежища. Заверили в мэрии, пишет «Новый день». Также в администрации напомнили о том, что если во время налета человек находится в здании, нужно срочно спуститься в подвал, в подземный паркинг или другое углубленное убежище. В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами, например, ванная. Если атака застала на улице или в транспорте, нужно сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Между тем, депутат Госдумы от Екатеринбурга Максим Иванов объяснил, почему в городе участились оповещения об опасности. Отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники летят в ближайшие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, пояснил депутат, пишет Ядин. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак. Он напомнил о том, что 25 апреля Екатеринбург атаковал беспилотник, был поврежден дом в центре города. Жителю Оренбургской области, который пытался прорваться к Свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом четверо суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, какого именно не уточнил. А также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области. Оказалось, мужчина специально приехал в Екатеринбург, чтобы рассказать бывшему губернатору о проблемах. В частности, его волнует вопрос о банкротстве фирм его партнеров по бизнесу, пишет «Урару». В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет Лена. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в среду, 6 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, а днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречайте несклоняемое, неодушевленное, существительное среднего рода паспорту. Конечно, оно очень знакомое, но некоторые могли позабыть, что это картонная рамка внутри основной рамки. Такая прослойка между изображением и стеклом. Она создает воздух вокруг картинки, выделяет ее и не дает бумаге соприкасаться со стеклом. Само слово «паспорту» пришло из французского, буквально переводится как «проходить повсюду» или «подходит ко всему». Идея в том, что такая рамка универсальна, она делает любую работу аккуратнее и визуально дороже. Где мы можем встречать паспорту сегодня? Это постеры дома, фотографии, оформление дипломов, меню в кафе, даже декор в интерьере. Абсолютно везде, где нужно выделить изображение и добавить ему глубины. Вот так вот, благодаря одной маленькой детали под названием «паспорту», даже простая распечатка начинает выглядеть как арт-объект. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Так, я тут прочитала, что, оказывается, в мае некоторые знаки, особенно Овен, Рак, Близнецы и Водолей, почувствуют необходимость сделать выбор, сжечь мосты или оставить все как есть. Но на самом деле влияние Плутона и Венеры в этом мае может провоцировать всплывание старых обид, возврат токсичных бывших и необходимость решать проблемы, которые мы сами с вами долго игнорировали. В общем, долой суеверия, запасаемся здравым смыслом и движемся вперед. 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры ждут вас на радио «Лето». Две Маши, группа «Хай-Фай» и группа «Градусы» уже совсем скоро.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в Екатеринбурге. Улицы в центре города начнут перекрывать в 20.00. Проспект Ленина, прилегающие улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах также запретят. Кроме того, на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера и до 2 часов ночи, пишет «Новый день». Всемирная организация здравоохранения предполагает, что на борту лайнера MV «Хондиус» люди заразились опасным вирусом Андес. Он считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов, передается от грызунов к человеку, распространен в странах Южной Америки. При этом, в отличие от большинства подобных вирусов, Андес способен передаваться от человека к человеку. Летальность при заражении может достигать 40%. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера, шедшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Из 7 зараженных трое скончались. Между тем, хантавирусы ранее появлялись и в России. В 2009 году на Кубани. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик Геннадий Онищенко. Он уточнил, что у хантавирусов более 40 различных штаммов, средняя смертность 12%. Заболевание сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. От нападения клещей с начала сезона в Свердловской области пострадали более 3000 человек. В полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего покусанных клещами, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 особей. Больше всего клещей оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, пишет «Комсомольская правда». Африканский студент взят под арест в Екатеринбурге за попытку продажи наркотиков. Так решил Верхоязыский райсуд. Гражданин Экваториальной Гвинеи будет в СИЗО до 2 июля. Вечером 2 мая полиция остановила молодого человека для проверки документов. Нашла у него несколько зип-пакетов с синтетическим наркотиком. Африканец по фамилии Нгонга, студент первого курса одного из вузов. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, пишет «Новый день». Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 6 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. При атаке на Чувашию 2 человека погибли, 32 пострадали. Среди раненых есть ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Оставаться там опасно. Об этом рассказал губернатор Олег Николаев в мессенджере Макс. Он отметил, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Для жителей поврежденных домов в Чебоксарах подготовили места в общежитиях. В республике всего развернуто 3 пункта временного размещения. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Семьям погибших и пострадавшим обещают необходимую поддержку, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге сегодня дважды выли сирены. В 2:52 и в 5:18 объявляли ракетную опасность. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Как пояснил депутат Госдумы от Екатеринбурга Максим Иванов, оповещения об опасности участились из-за того, что отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники не долетают до Екатеринбурга, а летят в близлежащие регионы, наши системы оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, отметил депутат. По его словам, реалии сейчас таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак, пишет Ядин. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. В Каменске-Уральском суд отказал в выплате отцу, который не воспитывал сына, погибшего на СВО. С требованием лишить выплат отца мужа обратилась вдова бойца. Брак родителей мужчины распался, когда ему было 5 лет. Отец не поддерживал с сыном никаких отношений, не оказывал материальной поддержки. Фактически мальчика воспитывала бабушка по материнской линии, пишет издание «Новый день». Мужчина даже не явился на похороны сына. Суд пришел к выводу о том, что факта родства недостаточно. Отец погибшего бойца не имеет права на социальную выплаты. Полученная им сумма подлежит взысканию в пользу вдовы. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 27 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 27. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс Центробанка на среду – доллар 75,34, евро 88,35.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, в среду, 6 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, а днем от 23 до 25 градусов тепла.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. И Титова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: А сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 6 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, а днем плюс 23, плюс 25.

Радио «Лето». 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.